0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 22 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто сможет учиться в белорусских вузах и где появилось ИИ государство.
0: Новости.
1: Тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере в Беларуси характеризуются устойчивой положительной динамикой. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко. Глава регулятора отметил, что макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. По его словам, замедление инфляции продолжается с середины прошлого года. Положительная динамика создает основу для уточнения монетарной политики. 850 бюджетных мест выделили в вузах Беларуси для российских абитуриентов. Об этом сообщили в Министерстве образования. В ведомстве отметили, для россиян созданы равные с белорусами условия поступления. Абитуриенты могут участвовать и в конкурсе по результатам централизованного тестирования. При этом важно, чтобы балл по профильным предметам был не ниже 70% от максимально возможного. Таких молодых людей будут зачислять без дополнительных испытаний.
0: К новостям в мире.
1: Россия и Китай поддерживают все усилия для установления устойчивого мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости. Заявление принято по итогам переговоров лидеров двух стран. Стороны поддерживают все усилия, которые ведут к долгосрочному миру и выступают за поиск решения исключительно через диалог и переговоры. В документе подчеркивается, что необходимо полностью устранить первопричину украинского кризиса на основе принципов устава ООН. Также главы двух стран подтвердили курс на углубление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко принял участие в международной конференции городов-побратимов Чунцина. В ходе форума был подписан детализированный план сотрудничества между белорусским и китайскими регионами до 2028 года. Также стороны заключили контракты на поставки мясомолочной продукции и торфа на сумму более 3 миллионов долларов. Глава региона отметил, что за 5 лет товарооборот Минской области с Китаем удвоился и достиг 4 миллиардов долларов. С начала года вырос еще на 33%. И в завершение выпуска. Государство под управлением искусственного интеллекта создали на Филиппинах. Идея принадлежит местному технологическому стартапу. В совет директоров вошли цифровые копии известных исторических личностей. Каждый из них обучен на письмах и мемуарах своего прототипа. Цифровые министры уже обсуждают предложение и принимают решение, которое затем выполняет единственный житель острова. Основатели проекта планируют привлекать новых граждан и запустить программу электронного резидентства. Она собрала уже более 12 тысяч заявок.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: На часах 7 часов и 10 минут. Бодрее, Минск, просыпайся! Подключаемся к улетному утру, ведь мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, ваша личная зарядка.
2: Доброе утро, страна! Признаемся, часто мы разминку проспускаем, потому что, ну, очень сонные. Mm-hmm. Опять спали меньше 8 часов, и если вам кажется, что такой режим — это норма, вот что об этом говорят ученые.
1: Последние исследования, между прочим, в которых приняли участие 500 тысяч участников, wow, показало, что спать меньше 6 часов — это прямой риск диабета, проблем с сердцем и депрессии. Ну, разве это не лучший мотиватор ложиться вовремя да высыпаться получше?
2: Но если даже после нормы сна бодрость не пришла, это уже наша задача. Так что стартуем в новый день, начинаем утро правильно и информационно. Начнем его с прогноза погоды.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, град. Температура воздуха утром и днем от плюс 16 по северо-западу до плюс 31 по востоку.
2: В столице сегодня также облачно с прояснениями. Кратковременная дождь, гроза, при грозе местами по городу сильные ливни. Температура воздуха утром от 14 до плюс 17, днем до плюс 26.
1: Ну, слушайте, даже уже с утра ощущается, что четверг будет по-настоящему горячим. Да, как и наш трехчасовой полет. И вот как мы проведем, условно, ну, первый час из него.
2: Обязательно пролетим мимо звезд и послушаем, что они нам предсказывают на сегодняшний день, 21 мая. Угу. Но это будет ближе к концу часа.
1: Договорились. В середине часа, прежде чем добраться на работу, заедем в кафе-гараж с рубрикой «Вылетит и поймаешь».
2: Отведаем чего-нибудь вкусного.
1: Гаражного.
2: Ну и уже через несколько треков расскажем, как так вышло, что в Мексиканском заливе таинственно исчез целый остров.
1: Ого.
2: Не собачка, понимаешь ли, не машина, а остров. Карл был на картах и раз — исчез.
1: Ну, как мы говорили об этом через несколько треков. Но мы обещаем еще одно, что четверг будет отличным. Ну, примерно как и наши треки на МВ Радио. Так что просыпаемся.
2: Доброе утро.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Сбор полетов.
1: Итак, срочный сбор, друзья, есть новости. Бесследно исчез остров в Мексиканском заливе, который был на всех картах аж 1539 года. Вот представляете, был и нет. Географы в шоке, моряки в панике, ничего не нашли, кроме воды. Площадь-то приличная, 80 квадратных километров. А как корова языком слезала?
2: Да, и тут сразу в уме всплывает название старого доброго фильма. Художественный фильм пропал. Ладно, но самое интересное начинается, когда на самом деле мы начинаем разбираться, почему это могло произойти. Там под водой, говорят, нефти на сотни миллиардов долларов. И сразу начинается здесь наша любимая рубрика «Конспирология». Одни думают, что остров затонул из-за глобального потепления. Ну, короче, к Атлантиде там это ушел. Да. Или его размыло водой. А вот, к примеру, другие уверены, что это все происки американских ТРУ.
1: Якобы спецслужбы взорвали этот клочок земли, чтобы контролировать нефть. И даже в парламенте Мексики были такие заявления, мол, мы не знаем, был там остров или нет, но нефть отдавать жалко. Вот такие, друзья, пироги. Ученые, правда, говорят, что это вообще был просто призрак, ошибка древних картографов. Но кто же в это поверит?
2: Ну, на самом деле, в это поверить очень легко, потому что
1: все-таки... И почти убедили уже даже.
2: Ландшафт, география рано или поздно меняется. Плюсом давайте еще добавим еще небольшой признак глобального потепления, куда там маленький остров мог под воду уйти. Так что, в целом, да. Но нет, лучше мы будем придерживаться мнения конспирологов. Все-таки, наверное, украли этот несчастный остров. Осталось только по карманам пошариться. Мало ли у кого найдется.
1: Ой, так что... Опять эти российские агенты, понимаешь?
2: Да, наверное, остров решил переметнуться куда-нибудь под самую неприглядную сторону. В общем, дорогие друзья, будьте бдительны и смотрите под ноги, а то мало ли что сегодня у вас может
1: точно
2: исчезнуть.
1: Да. Но это не про нас. Мы до 10 утра с вами не собираемся никуда исчезать. На горизонте еще и вкуснейший рост. Розыгрыш. Кто не позавтракал, ваша эра настала.
2: Точнее, настанет через несколько треков.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучше.
6: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что же, 7 часов и 30 минут. Все в сборе? Ну,
2: все на месте.
1: По крайней мере, надеемся на это. Сейчас, кстати, понадобится вся ваша внимательность и ловкость. Ну, а мы заодно точно узнаем, с нами вы или нет. Потому что в нашей игре «Вылетит и поймаешь» понадобятся все ваши самые главные таланты. Это скорость, это ваша точность. Ну и, конечно же, для того, чтобы
2: слушайте,
1: разыграть.
2: Обойдемся тем, что вы нас слушаете. Это уже успех к 7 часам 31 минуте. Угу. Без вас автобус никуда не уедет. Мы вас подождем. Главное, участвуйте и принимайте всю активность. Потому что, друзья, у нас на кону вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера, которая ждет вас. Для детей есть крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы по готовке. Это все кафе «Гараж». Хотите ужин домой? Легко. Заказывайте на сайте garage.by или просто наберите 7767. «Гараж». Истории начинаются здесь.
1: Вот и отлично. Для того, чтобы получить этот самый заветный купон и устроить себе маленький, а возможно, даже и большой отдых, ну, тут вы уже сами решаете, нужно внимательно слушать музыку на МВ-радио, потому что там в треках мы спрятали для вас секретную фразу. Как только вы ее услышите, присылайте ее нам на Viber, Telegram 8029 10 10 307, и если окажетесь первым и самым точным, тогда и забираете наш подарок.
2: Сегодня ваш звездный час, поэтому ухо востро, а мы пошли вычислять победителя.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: вылетит и поймаешь.
1: Итак, друзья, видим, что все припарковались. Давайте только без резких движений, потому что одному из наших слушателей прямо сейчас будет очень вкусно. Ну, по крайней мере, слышится это безупречно.
2: Да, потому что сегодня мы разыгрывали купон в кафе «Гараж». Прекрасное место, где можно отдохнуть и душой, и, скажем так, животом. Хотя нет, по-моему, животом как раз-таки придется там хорошенечко поработать. И мы спрятали для вас специально одну маленькую, короткую и немного даже философскую фразу. Потому что если ты не прав, то ты лев. Вот да. Так вот, да, с помощью короткой фразы мы сделали ваше утро немножко абсурднее.
1: Ну и немного счастливее. А счастливили мы сегодня Инну. Последние цифры номера Инны 74-76. Мы вас поздравляем всей нашей гурьбой с этим прекрасным событием. Для утра четверга, мне кажется, новости потрясающие. Поэтому, друзья, если вы тоже проголодались, действуйте совету Инны. Заезжайте в гараж. Там вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера. Для детей есть крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы по готовке.
2: А если же вам хочется ужин домой, то это проще простого. Заказывайте на сайте garage.by или просто наберите 7767. Гараж. Истории начинаются здесь. Вот, кстати...
1: На Минской волне в том числе.
2: Именно так. Мы тут насчет львов говорили, да? Если ты не прав, то ты лев. Очень интересно послушать, что им сегодня говорят звезды. Ну, и если вам тоже каждый про свой знак интересно посмотреть, то дождитесь после музыкальной паузы. Мы про всех все расскажем.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Если наши часы показывают 7.49, то предлагаем сверить часы с астрологическими. Гороскоп на четверг уже ждет вашего часа и вашего выхода.
2: И, конечно же, первым у нас на очереди, как и всегда, Овны. Этот день потребует от вас умения вовремя нажать на тормоз. Постарайтесь направить энергию на решение, скажем так, рутинных задач, которые вы откладывали долго. А знаю Овнов, это люди, которые всегда все откладывают на последнюю секунду. Даже пробуждение.
1: Ну вот, сегодня доставайте из шуфляток своих, только истинные белорусы знают это слово, списки дел и вперед заниматься. Тельцы, сегодня вам захочется уюта, стабильности и предсказуемости, но день может подкинуть пару сюрпризов.
2: Главное, чтобы они были приятные. Близнецы, ваши интеллект и обаяние сегодня будут работать на максимуме своих возможностей. Это отличный момент для того, чтобы завязать новые знакомства или договориться о важном деле, к примеру.
1: Раки, сегодня ваше внутреннее состояние будет напрямую зависеть от атмосферы вокруг. Угу. Постарайтесь ограничить общение с токсичными людьми.
2: Особенно, возможно, если это львы. Но, с другой стороны, у львов сегодня день подталкивает к активным действиям и желанию оказаться в центре внимания. Поэтому будьте аккуратны в высказываниях.
1: Девы, окружающие будут часто обращаться к вам за советом или помощью. Не отказывайте им, сегодня вы фонд благотворительности.
2: Ну, возможно, весы тоже будут в этой когорте.
1: Давай
2: любые
1: посмотрим.
2: Сложные переговоры или спорные ситуации сегодня разрешаются в вашу пользу благодаря вашей дипломатичности. Доверьтесь своей интуиции. Она подскажет верный путь в сомнительный момент.
1: Так, сходка дипломатов. Все слышали наш прогноз? Скорпионы, сегодня вам стоит проявить гибкость и не пытаться контролировать абсолютно все. Отпустите.
2: Как бы не хотелось. Стрельцы, ваш оптимизм сегодня станет главным двигателем прогресса для вас и ваших близких. Постарайтесь доводить начатые дела до конца.
1: В пару с Овнами. Козероги, не бойтесь брать на себя ответственность за сложные задачи. Вы с ними отлично справитесь.
2: Водолеи, творческий подъем и нестандартное мышление станут вашими верными спутниками в этот день. Вы сможете найти оригинальный выход из тупиковой ситуации, которая давно вас тяготила.
1: Но под кирпич лучше знак все равно не ехать.
2: Да.
1: И рыбы, сегодня вам стоит прислушаться к своему внутреннему голосу и избавить общий темп жизни.
2: Интересно, а что по поводу этого внутреннего голоса говорят психологи.
1: Что говорит Артем Титов? Мне более интересно к этой минуте.
2: А вот это хороший вопрос, потому что выпуск новостей уже на носу, а Артем где-то уже на пути к нашей студии. Встретимся с ним через несколько треков.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что отрабатывают белорусские военные и насколько полезен витамин С.
0: Новости.
1: Обновленную банкноту номиналом в 200 рублей выпустят в обращение в Беларуси. Соответствующее постановление подписал глава Нацбанка Роман Головченко. Купюра начнет циркулировать в экономике с июня. Новое платежное средство должно заменить изношенные и поврежденные аналоги. Также банкнота будет обладать улучшенными мерами защиты от подделывания. Среди прочего, специалисты скорректируют дизайн купюр. Учения по возможному применению ядерного оружия идут в Беларуси. Как сообщили в Министерстве обороны, одно из ракетных подразделений нашей страны отработало получение специальных боеприпасов. Военные установили их в пусковые установки и заряжающие машины. Затем соединение скрытно выдвинулось в указанный район. Там группа успешно провела имитацию ударов по целям. Также применение ядерного оружия отработали и экипажи ряда самолетов. Отмечу, что аналогичные учения идут и в России.
0: К новостям в мире.
1: США не намерены смягчать санкции против Ирана до момента разрешения кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Таким образом, он прокомментировал материал от одного из крупнейших информагентств Исламской Республики ТАСНИМ. Журналисты сообщали, что официальный Вашингтон может приостановить действие нефтяных ограничений в отношении Тегерана. Среди прочего, американский лидер уверен, что переговоры США и Ирана находятся на заключительной стадии. К новостям регионов. 15 животноводческих объектов намерены создать в Стародорожском районе до конца 2028 года. Большинство таких объектов будут предназначены для размещения телят в достойных условиях. В общей сложности локации смогут вместить около 2000 молодых животных. Еще две структуры станут молочно-товарными комплексами. Власти уверены, что новые объекты также позволят улучшить условия труда людей на фермах. И в завершение выпуска. Витамин С может снижать риск развития некоторых видов рака. Так считает группа ученых из Канады. Они изучали воздействие микроэлемента на желудок. Новая компьютерная модель показала, что соединение может перехватывать некоторые потенциально опасные молекулы. Последние способны превращаться в элементы, которые повышают вероятность формирования рака. Вместе с тем, ученые отмечают, результаты их работы еще нужно проверить на практике.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
2: Набираем высоту с «Улетным утром» на МВ-радио.
3: 8:10 на МВ-радио. Всем доброе утро.
4: Доброе.
3: Как вам спалось? Не в смысле, приснилось ли что-то хорошее, а в прямом, сколько часов вы провели в постели. Потому что, как выяснили ученые, именно от этой цифры зависит, с какой скоростью мы будем с вами все стареть.
4: Оказывается, что 6 или 8 часов сна, вот этот промежуток.
3: Хотя разбег большой, извините.
4: Да, на самом деле, во-первых, это золотая середина, в которой, на самом деле, биологическое старение идет медленнее всего. Организм успевает восстановиться, мозг переработать информацию, а иммунитет перезагрузится.
3: Ну а за границами этого диапазона происходит следующее. Меньше 6 часов сна ускоряет старение мозга, рост риска депрессии, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, в общем, весь весенний букет.
4: Казалось бы, чем больше спишь, тем лучше, однако нет. Проблема появляется, если спите даже больше 8 часов. Угу. Потому что долгий сон связан с ухудшением памяти и общей слабостью.
3: Слушай, ну не угодишь.
4: Да.
3: Вывод прост и одновременно сложен. Режим решает.
4: Да уж.
3: Но у нас утро, и мы не будем углубляться в геронтологию. У нас с вами впереди целый день. И чтобы провести его продуктивно, посмотрим, какие планы для вас подготовили.
4: Подготовили для вас шифр, конечно же. Но под конец часа только его вам продемонстрируем. Подарок у нас, кстати, сегодня замечательный, но обо всем уже ближе к концу часа.
3: В середине его расскажем, как Илон Маск проиграл суд за свое же изобретение.
4: Ну а также отпразднуем 21 мая. Сегодня у нас есть даже не три, а целых 4 повода, которые мы хотим отметить. Ну и об этом мы поговорим, будем готовы поговорить через несколько треков на МВ-радио.
3: Ну а уже готовы ставить музыку и начинать этот день.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: Итак, 21 мая. Признаем, что мы в небольшом ступоре. Все праздники, а их много, между прочим, сегодня, как на подбор, хороши, и каждому время уделить хочется, но давайте-ка остановимся на нашем субъективном топе 3. Поехали!
1: Итак, вот слово «поехали» очень привязано к нашему первому поводу, в котором мы тоже были первыми. Международный день космоса. О. Такой близкий, такой далекий. Всегда будоражил умы человечества, а ученые активно его исследуют и по сей день. Сколько еще тайны таит этот космос, не разобраться землянам. Есть ли жизнь на Марсе или вообще где-то, кроме нашей планеты? Это все интересно. А также, что там с черными дырами, да?
0: Куда ни ткни, сплошь загадки, считайте. Но мы уверены, что человечество найдет ответы, как минимум, на большинство из них. В нашем-то веке, на самом деле, как-то вот полеты в космос, ну, очень прекратились как-то. Ну, были там несколько случаев, там, недавний полет к Луне. Но мы надеемся, что
1: одни
0: и на
1: актеры
0: время
1: летают,
0: настанет.
1: Да, фильмы снимают, а так вовсе прекратились полеты, да, Жень?
0: Да. Ну, главное, что у нас у каждого внутри есть свой личный космос, который
1: это
0: тоже
1: правда.
0: Не мешало бы исследовать.
1: Вселенная.
0: Так что такой двойной праздник у нас сегодня получается. Сегодня также отмечается еще и Международный день чая. Да, пожалуй, один из самых незаменимых и популярных напитков для человечества. Известен он вообще, по-моему, где-то с незапамятных времен, где-то лет 5000 ему вообще где-то считается.
1: Ну, как только выращивать научились листья.
0: Ну, примерно. Так, то есть за несколько десятков веков рецептов и сортов появилось, ну, никак не меньше, там, по-моему, 1000 или сколько там, да? Представьте. То есть, что вообще делает чай в нашей жизни? Он бодрит, он бывает тонизирует и, конечно, дает насыщенный вкус.
1: И ни для кого не секрет, что тонизирует он и бодрит больше кофе.
0: Да.
1: За что и обожаем этот напиток, так что он отлично подойдет для ваших экспериментов.
0: Конечно же.
1: И, что самое главное, он уместен всегда. В то же время кофе — это штука ситуативная. Многие страны даже вплетали его в свои традиции.
0: Про чай мы сейчас говорим, да.
1: Чай. А, слушатели, вопрос к вам. Какой у вас любимый сорт чая? Пишите нам, а мы пополним наш рацион.
0: Да, на всякий случай пишите нам Viber, Telegram 8-29-10-10-307. Вот я, кстати, вчера решил проэкспериментировать и впервые в жизни, ну, не попробовал, а уже хотя бы приобрел себе пакетик с матчей вот этой вот знаменитой. Очень интересно, что пойдет.
1: Нужно быть очень осторожным, потому что она очень бодрящая.
0: Ну, крайне бодрящая, да?
1: А я по Иван-чаю, слушайте, нет ничего лучше вот этих травяных чаев, они и успокаивают, и тонизируют, и там целый букет полезных витаминов.
0: Угу.
1: И, кстати, чай очень хорошо подходит для следующего повода – Международный день медитации.
0: Ага, вот кто бы мог подумать на самом деле, что это средство народной медицины реально работает.
1: Угу.
0: Выбираешь удобное положение, ну, на самом деле, больше правильное положение, и просто очищаешь себя от навязчивых мыслей, упорядочиваешь сознание, да и физически раскрепощаешься, кровоток как минимум налаживает.
1: Ну, а для тех, кто не практикует или не знает, на какой кобыле к этой практике подъехать, есть простой способ. Запоминайте, садитесь в позу лотоса, держите спину прямо и просто смотрите в одну точку.
0: Обычно хватает пары минут, чтобы вернуться в концентрацию, ну, скажем так, вовремя, во время или уже после немного рабочего дня. Так что не благодарите, хотя почему нет, благодарите, хороший способ. И, кстати, вот сейчас будет, наверное, праздник, который посвящен одному из нас, потому что кое-кто у нас празднует что?
1: Кто-то из нашего клана сегодня празднует день рождения, а именно наш замечательный коллега, неутомимый ведущий вечернего шоу Владимир Николайчик.
0: О да, поздравляем!
1: Ура, Володя, от лица всей редакции и всех, кто уже проснулся, прими самые теплые пожелания.
0: Конечно же, желаем тебе, чтобы энергия и вдохновение всегда били ключом, как бурная река, здоровья и, ну, личного счастья. Ну, вообще, на самом деле, всего-всего самого светлого.
1: Тебе. Вот именно, что унесешь в своих руках.
0: Именно так. А руки, между прочим, загребухи там хорошие.
1: Да.
0: Ну и главное, что мне очень нравится в нашем Володе, это то, что у него большое и добрейшее сердце. Вот
1: это правда.
0: Человек прекрасный.
1: Володя, свети и заряжай всех своей энергией. Ну а мы давайте в чате дружно поздравим Владимира, чтобы когда он пришел на работу, ему было приятно. Присоединяйтесь 8029-1010-307.
0: Ну, кстати, вот сейчас на протяжении нескольких минут советуем впасть в небольшую медитацию, потому что дальше у нас новость, для которой понадобится свежая голова. Но обо всем после музыкальной паузы.
2: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
8: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
9: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Илон Маск было пропал с радаров. Мы уж думали, что ушел в монастырь, но нет. Гром среди ясного неба. Маск снова в новостях.
2: Вот так новости. И сразу с победой. Ну, точнее, с поражением. Он проиграл суд против OpenAI, того самого чата GPT, той самой компании, которую сам когда-то основал вместе с Сэмом Альтманом в 2015 году.
1: Итак, в чем же была претензия? Илон кричал: «Ребята, вы предали миссию! Вы обещали нести пользу человечеству бесплатно, а превратились в коммерческую тушку, которая хочет денег». В общем, жюри присяжных в Окленде послушало и сказало: «Слушай, Илон, дорогой, ты узнал об этом несколько лет назад. С какого перепуга ты тянул до 2024 года?» Поэтому иск отправили в мусорку.
2: В общем-то, суд решил: гражданин Маск, вы проспали сроки давности на свои обиды. Теперь идите и не мешайте OpenAI зарабатывать. Но наш герой не был бы собой, если бы не сказал: «Я буду подавать апелляцию».
1: Вот знаешь, Юля, слушая вот эту вот всю историю, я задаюсь крамольной мыслью. А может, Маск не столько за пользу человечества переживает, сколько хочет продать искусственный интеллект, ну, условно, государству, чтобы все было под цензурой, красивой, правильной, ну и, конечно же, с его личной галочкой одобрения и бенефитами.
2: Это интересно, потому что если у тебя не получается отжать OpenAI через суд, а нужно, чтобы искусственный интеллект всех контролировал, а именно контролировали его правильные люди, вы понимаете, о чем я, да? То логично прийти к властям и сказать: «Ребята, давайте я вам свой искусственный интеллект продам с кнопкой «Безопасность» и никакого вам Альтмана с его рынком».
1: Но на самом деле звучит как новый сериал, потому что вывод у нас такой: это не конец, это вот всего лишь окончание первого сезона. Да. Нас ждет новое шоу, которое будет называться, ну, условно, «Час суда, суды над Маском». С апелляциями, исками, твитами в 3 часа ночи и, возможно, предположением национализировать нейросети во имя спасения всего человечества.
2: В общем, держим попкорн, Илону скучно, а значит, скучно не будет и нам. А там, глядишь, и до торговли с искусственным интеллектом и Пентагоном рукой подать. Главное, чтобы цензура была добрая и с автопилотом. Хотя страны с истинной демократией этим ой как не блещут.
1: Да уж, наш же блеск заключается в том, что мы ловко с новости перескочим на нашу игру «Шифр работ». Проснемся окончательно, а еще и разыграем подарок. Но об этом после музыкальной паузы.
2: Не зря в школе через козла прыгали, да?
1: Ну да, получается так, только теперь вместо козла Илон Маск.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Тамару. Шифробот.
1: Видеоигры уже давно признаны новым видом искусства. Кто-то может это отрицать и спорить, но против факта не попрешь. Но если вы любите, скажем так, раскинуть косынку в офисе или дома поигрываете, то, возможно, наш сегодняшний лот как раз-таки предназначается для вас.
2: Для всех авантюристов, кто любит побывать в виртуальной реальности, а если не были, то это ваш шанс забрать сертификат именно туда. Потому что VR Life — это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере визуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
1: Ну что же, лично от себя рекомендую, потому что виртуальная реальность — это просто мое почтение, абсолютно новый опыт. И в общем, погружение в этот новый мир — это всегда ваш личный способ, скажем так, вырваться из рутины. А поглощает, между прочим, это самая рутинная еще как. Поэтому давайте сейчас будет тестовый у нас вариант. Вырвемся из нее хотя бы, ну, на несколько минут.
2: Но чтобы вырваться, нужно соблюсти наши три пункта.
1: Правильно.
2: Первый — зайти в наш Инстаграм, подписаться и посмотреть последний пост. Как только догадаетесь, что мы хотели изобразить в виде смайлов, то подарок уже в ваших руках.
1: Ну, на самом деле осталось еще два важных пункта, потому что мы ожидаем ваши догадки в Viber, Telegram 8029-1010-307, а также в комментариях. На эту самую историю.
2: Самый быстрый ответ, да. Ответить на сторис.
1: Просматриваем все, и сегодня объективнейший выбираем человека под номером 22. Но на самом деле, кажется, со смайликами мы сегодня немножечко перемудрили, потому что вот я читаю, непонятно. Благо, подсказка
2: Давай
1: есть.
2: Давай дадим подсказку.
1: Давай.
2: Да. То, что это фильм о двух товарищах, которые просто хотели хоть раз увидеть море. Я думаю, сейчас все станет понятно и ясно.
1: Ну, как минимум, миллениалам, потому что многие современные поколения могут этот фильм не знать. Но мы даем вам шанс испытать себя и, конечно же, выиграть билеты в VR Life. Ну, а для того, чтобы шанс был, скажем так, немного бодрее, мы добавим музыки на МВ Радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Шифробот.
1: Утро, 8:51, и наша миссия – достучаться до каждого, кто за рулем, у плиты, или же только открыл глаза. В общем-то, да, мы со своей задачей справились, а остальное уже за вами – приехать и забрать подарок.
2: А возможно, как раз-таки название этого фильма, который был сегодня зашифрован у нас в виде эмоджи, побудит кого-нибудь наконец-то уже преследовать свои мечты, а не жить просто, скажем так, банальной… Да почему же? В иллюзиями как раз-таки иногда можно, они утешают. А вот такое, что мы… Такие вот люди. Погружаемся в рутину и забываем о своих простых желаниях и мечтаниях. Допустим, уехать на море вместе со своим другом, несмотря ни на что. Как это было в фильме «Достучаться до небес». Вот такое название
1: это
2: сегодня мы зашифровали.
1: Это был правильный ответ, да, в нашем шифроботе. Вы с ним удачно справились. Не все, но большинство. Спасибо вам за это. И говорим огромные поздравления в адрес Сергея. Последние цифры номера Сергея 2863. Сергей, вы молодец. Вы отправляетесь в VR Life.
2: Да, возможно, как раз-таки там и будет морское побережье, потому что мы сегодня разыгрывали сертификат в клуб виртуальной реальности. VR Life — это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
1: И если до наших слушателей достучаться нам удалось, получится ли это сделать в адрес Артема Титова, узнаем через несколько минут. Он уже готовит свежий выпуск новостей.
2: Точнее, доготавливает, он же профессионал.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
5: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два.

0: Солнце восходит, а он приходит. Конечно же, мы говорим про Артема Титова, который только что присоединился к нам, к нашему улетному утру.
1: А Артем. Все, потому что у самурая нет цели, у него есть путь. Артем, привет тебе.
2: Какие высокопарные слова, Юля, особенно прямо с утра. Привет, да. Женя, привет всем слушателям.
0: Спасибо, что засунул катану назад.
2: Пожалуйста. Ну, и раз мы начали говорить про самураев, то, в принципе, можно поговорить и про Японию, потому что она будет фигурировать в одной из моих новостей. Вот с чем у вас ассоциируется эта страна?
1: С бесподобным цветением сакуры.
2: Красиво.
0: Mm-hmm. Именно так. С очень странными стихами, с культурой, с очень странными мультиками, ну и в целом очень интересная культура, если так присмотреться.
2: Все, в принципе, правильно, все полностью подходит, на мой взгляд. А вот что вы скажете про роботов?
1: Пылесосов?
0: Смотри, насколько я знаю, Япония всегда была в техническом плане впереди планеты всей, ну, как минимум в прошлом тысячелетии, в прошлом столетии. Сейчас, возможно, это меняется. А что, они какого-то робота изобрели?
2: Нет, там роботы и остаются сейчас популярны, но дело в том, что недавно особую популярность получил робот в виде волка. А почему и для чего японцам нужен такой робот?
1: Чтобы не выгуливать собаку, понимаешь, с утра пораньше.
2: Хорошая версия, но она не фигурирует в новости в моем материале. Там все интересно.

0: песне. И, ну, можно уже будет узнать через несколько минут.
1: Ауф.
2: За минуту до новостей. О погоде.
0: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 16.
2: На Минской волне 9 часов. Новости.
0: Победители ряда международных конкурсов будут иметь льготы для поступления в культурные вузы и колледжи Беларуси. Соответствующее постановление приняло Министерство культуры. Всего в документе можно найти 4 события. Например, речь идет о конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск» и соревновании хоровых дирижеров имени Виктора Ровда. Победители таких форумов смогут поступать в вузы и СУЗы нашей страны без испытаний в новом учебном году. Дорожное заграждение диких животных намерены совершенствовать в Беларуси. Об этом рассказали в научно-исследовательском институте Белдор. В учреждении отметили, что одним из слабых мест защитных конструкций являются их начальные и конечные отрезки. Около таких участков представители фауны появляются свободно. Потому исследователи предлагают устанавливать на указанных локациях специальные датчики. Они должны предупреждать водителей о появлении животных. Пока что такую систему тестируют в Гомельской области.
2: К новостям в мире.
0: США переместили одну из своих авианосных ударных групп в Карибское море. Об этом сообщили в Министерстве обороны Соединенных Штатов. Соединение состоит из 3 кораблей. Один из них – авианосец «Нимитс». На его борту может находиться более 60 различных воздушных аппаратов. Отмечу, что подразделение разместили недалеко от Кубы на фоне недавних обвинений США в отношении Рауля Кастро. Некоторые эксперты полагают, что официальный Вашингтон может попытаться захватить кубинского деятеля. Комитет госконтроля запускает новую горячую линию. Ведомство интересует состояние сферы торговли в сельской местности. Например, специалистам можно сообщить о малом наличии товаров в автолавках и нарушениях в графике их приездов. Также рассказывать предлагают об отсутствии необходимых вещей в магазинах и их ненадлежащем качестве. Сообщения принимают сегодня до 6 вечера в рабочее время. Звонить следует на короткий номер 191. И в завершение выпуска. В Японии стали популярны роботизированные макеты волков. Платформа представляет собой металлический каркас с искусственным мехом в виде хищника. Аппарат призван отпугивать опасных представителей фауны от людей, особенно медведей. Они все чаще стали появляться в населенных пунктах Японии. Если девайс засекает таких существ, то система воспроизводит один из 50 очень громких звуков. В их числе механический шум, рык и вой волка. Это должно отпугивать реальных хищников. Производитель макетов уже получил заказы практически на год вперед.
2: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
0: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
3: Улетное утро на МВ Радио.
4: 9:09 на Минской волне. И утро — это время, когда все куда-то бегут. Но,
5: да,
4: поверьте,
5: уж
4: наши с вами пробежки — это детский лепет по сравнению с тем, что происходит сейчас в Сахаре. Вот, возможно, слышал кто-то, что прямо сейчас там около 1500 человек бегут по пустыне. Не неделю, да, хотя, да, не неделю. Каждый апрель, начиная с 1986 года, экстремалы собираются, чтобы проверить себя. Маршрут длиной до 270 километров, и каждый раз он своеобразный.
5: Я просто многозначно выдохну. В общем, у этого тура есть также 6 этапов. Ночевки прямо в пустыне, где днем плюс 40, а ночью, ну, где-то плюс 5. Вы только вдумайтесь. Песок, ветер, перепады температуры и самое интересное. Участники тащат на себе все сами. Еду, снаряжение, аптечку. Организаторы дают только воду да палатку. И на том спасибо, что
4: да, и самое интересное, что за удовольствие попотеть в таких условиях нужно выложить от 4000 евро. Это вам не абонемент в фитнес-клуб. Не каждый день, знаете ли, верблюдов за деньги обгоняешь. Хотя иногда и в барханы ехать не надо, да, своих хватает.
5: Верблюдов ты имеешь в виду?
4: Да, да.
5: Ну, а чтобы ваш утренний бег по делам прошел без лишних препятствий, скоро мы расскажем, где сегодня пробки, на каких улицах лучше сбавить обороты, а где можно, наоборот, чуть-чуть притопить тапочек в пол. Поэтому оставайтесь на волне, скоро все расскажем.

0: пристегните ремни.
1: Ну как там дела, друзья? Газпол не жмется, в пробках стоим. Ну ладно, не нервничайте. Сейчас мы поможем прояснить всю ситуацию на дорогах в Минске.
2: Да, ситуация сложилась довольно-таки прискорбная, потому что 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Пробки — это вам не шутки.
1: Да.
2: И особенно не стоит шутить.
1: Мы встретились в маршрутке. В прямом смысле этого слова.
2: Да, но на самом деле, где шутить вообще никак не приходится, так это, допустим, на юге МКАДа около Сенницы, где есть ДТП. Также на Курасовщине, там МКАД даже целый стоит. Также на востоке МКАДа пробки и ДТП, начиная от въезда в город, где большой Тростенец. Также ДТП на Романовской Слободе, еще одно на Льва Толстого, 3 ДТП на Притыцкого со стороны Каменной Горки. Ой, что за ситуация?
1: Помимо этого, пробки на Ванеево, Долгобрудская стоит, Логойский тракт, Якуба Колоса, Сурганово, Притыцкого, станция метро Пушкинская и Спортивная, там целый паровоз из красного цвета. Северо-запад МКАДа также стоит, как и северо-восток. Не торопится никуда, красным все горит. Будьте аккуратны.
2: Может, и сегодня никуда не стоит торопиться, а наоборот, включить нашу волну 97.4 FM немножко погромче, для того, чтобы лед в вашем сердце растаял и тепло настроения наконец-то проникло в наши сердца, несмотря ни на что. Поэтому предлагаем прямо сейчас заглянуть к нам в Инстаграм. Там удобный опросник, в котором предстоит сделать выбор трека этого утра.
1: Судьбоносный выбор. Одна из песен победит и в полном метре прозвучит под конец именно нашего
2: так
1: часа. Ну, а как остудить себя в невыносимую жару, расскажем в середине часа. Есть у нас способы.
2: А также через несколько треков мы расскажем, как ученые раскрыли удивительную пользу арбуза для здоровья. Поэтому, ну, на самом деле, не торопитесь бежать за ложкой. Сделаем музыкальную паузу, а вот потом уже ложка понадобится.
1: Все своим чередом. Это «Утро» на МВ-радио. Женя Тихонов, Юлия Умарова. Мы стартуем.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Запасной аэродром.
1: Вы слушаете «Минскую волну» и «Здоровая страничка» снова в деле. Mm-hmm. Ученые на этот раз раскрыли удивительную пользу арбуза для здоровья. В жаркую погоду арбуз, говорят, эффективен для защиты сосудов и снижения стресса. Он способствует укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы и повышает общее качество рациона питания. Неожиданно,
2: вот,
1: да?
2: Вот и правда неожиданно, потому что дети и взрослые, которые регулярно употребляют арбуз, получают больше клетчатки, магния, калия, а также витаминов А и С. При этом любители арбуза потребляют меньше добавленного сахара и насыщенных жиров.
1: Такая диетическая комбинация помогает восполнять дефицит фруктов в рационе, а арбузный сок вовсе защищает функции кровеносных сосудов в периоды повышения уровня сахара в крови. И всем известно, что основными активными компонентами были названы L-цитрулин и L-аргинин.
2: Кстати, я не знал.
1: Да, они участвуют в выработке оксида азота.
2: Угу. Это вещество помогает сосудам расслабляться и расширяться, улучшая кровообращение. То есть, если вдруг кто-то начнет вам рассказывать, что арбуз это просто вода и сахар...
1: Как часто это и бывает.
2: Посмотрите на него, скажем, так, ну, просто, дружок, ты не слушал...
1: У тебя дефицит L-аргинина.
2: Возможно так. Или, допустим, ты просто не слушал «Улетное утро» на МВ-радио. Кстати, это хороший повод к нам присоединиться, да.
1: Да, будем слушать музыку за здоровье еще полчаса, поэтому никуда не переключайтесь. С нами утро бодрее.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Где были мои глаза? А где были мои уши?
7: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
6: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
8: Удобно в кресле. Если я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
9: Сашка, выходи скорей.
8: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
10: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
8: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Саш на связи.
1: Алёй!
2: Говорят, что жара этим летом в году, конечно, будет прям-таки жесткой. Даже самые охотные до жары говорят, кажется, пора подумать о том, чтобы уже покупать кондиционер.
3: Итак, как, друзья, готовятся к Ташкенту? С ним много мороки, вот с этим кондиционером, да и для кожи он вреден. Мы нашли способы получше, попроще и, конечно же, бюджетнее. Ловите номер один. Если вы дома, намочите простынь или любую другую объемную ткань. Причем намочите так хорошенечко и повесьте возле окна.
2: Можно на карниз, к примеру, для шторы. Открытое окно обеспечивает вам постоянный приток свежего воздуха, а ткань сделает его мягким и охлаждающим.
3: Но это такое не для слабонервных. Если у вас есть домашние животные, знаешь, как коту будет весело на этих шторах.
2: Ну, по крайней мере, дышать будет чем. Допустим, мой так не делал бы. Ну, это я точно знаю. Ну, конечно, я отвечаю только за своего.
3: А я думаю, что вот кот моей подруги так бы сделал с удовольствием.
2: Хорошо. Возможно, стоит ей приобрести вентилятор, и следующий лайфхак как раз-таки будет для нее. Поэтому, если он у вас есть, но его явно не хватает, то на помощь придет еще также и лед. Насыпьте этот самый лед в миску и ставьте на табурет перед вентилятором. Испарение и проток воздуха сделают свое дело, и комфортный климат в доме обеспечен.
3: Так сказать, увлажнитель handmade.
2: Да,
3: именно
2: так.
3: Ну а теперь перейдем к офису. Бывают такие коллеги, для которых даже на полсекунды открыть окно, чтобы воздух пустить, уже расценивается как измена родине.
2: Да, таких у нас нету, конечно.
3: Нет, конечно. А охлаждаемся сами. Подходите к раковине, включаете холодную воду и подставляете под напор запястья. Минуты 2-3 эффект будет долгим. Как вариант, найдите полотенце, намочите холодной его водой и протрите зону висков, шеи, лоб или локтевые сгибы. Там очень много нервных окончаний, вам полегчает.
2: Ну или хотя бы вы взбодритесь, потому что кого холодная вода заставляет заснуть, верно? Но главное, что в нашей рубрике советов мы всегда стараемся найти самый лучший и эффективный способ решения тех или иных вопросов. Так что запоминайте, мы плохого не посоветуем, по крайней мере сегодня.
3: Да, друзья, летим дальше. У нас на горизонте виднеется удачная посадка. Там тоже никаких вредных советов, только две песни и только один выбор.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Нове Радио.
1: Мы уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены создать в Беларуси и насколько вынослив человек.
0: Новости.
1: Беларусь намерена развивать научное сотрудничество с Алжиром. Соответствующее соглашение утвердило правительство нашей страны. Официальный Минск выполнил все необходимые процедуры для вступления договоренности в силу. Документ подразумевает взаимодействие двух государств в ряде направлений, в их числе промышленные, биологические и медицинские технологии. Также страны намерены сотрудничать в разработке инноваций для сельского хозяйства и создании нейросетей. Карту распространенности наследственных мутаций намерены создать в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Как отметили в ведомстве, будущий ресурс должен показать, насколько велика вероятность передачи ряда генетических недостатков от матери к ребенку в разрезе регионов. База данных призвана позволить медикам быстрее выявлять у детей такие проблемы, как предрасположенность к раку. Информацию о своей ДНК уже предоставили исследователям около 300 белорусок.
0: К новостям в мире.
1: Куба готова вести переговоры с США. Об этом заявил посол островного государства в Организации Объединенных Наций. По его словам, официальная Гавана согласна обсуждать с Вашингтоном любые вопросы, в их числе изменения в экономике и правительстве. Однако власти Кубы уверены, что риторика Белого дома не способствует ведению диалога. Напомню, Соединенные Штаты выдвинули обвинения против кубинского деятеля Рауля Кастро. На таком фоне США разместили недалеко от острова авианосную группу. К новостям регионов. Границы двух населенных пунктов изменили в Вилейском районе. Соответствующее решение приняла местная администрация. Корректировки коснулись деревень Бутримова и Снежково. В первом случае из границ локации исключили участок примерно в 13 соток. Территорию второго населенного пункта увеличили примерно на гектар. Изменения уже вступили в силу. И в завершение выпуска. Человек смог выжить в пустыне на протяжении 5 дней. История развернулась в Ливии. Местный житель возвращался с одного из нефтяных месторождений на машине. Однако мужчина заблудился, а через некоторое время его автомобиль сломался. Герою ситуации пришлось выживать в условиях сильной жары и без воды. Однако ливиец не отходил далеко от своей машины. В итоге спасательные службы обнаружили транспортное средство и самого мужчину. Человек был истощен, но не получил серьезных последствий для здоровья.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и где намерены запустить роботакси.
0: Новости.
1: Комитет госконтроля Беларуси смог снизить расходы на строительство дорог на 100 миллионов рублей. О таких результатах работы за последние 5 лет поделились в самом ведомстве. Например, регулятор ограничил рентабельность отечественных производителей битума. Решение обосновали тем, что практически весь материал закупает государство для создания путей сообщения. Соответственно, корректировка позволила снизить нагрузку на бюджет. Милиция Беларуси получила свыше 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты задержали 5 курьеров-преступников. У них изъяли около 200 тысяч украденных рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 50 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз может предоставить Украине промежуточный статус на пути вступления в объединение. Такую идею высказал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, подобное положение позволит официальному Киеву принимать участие в заседаниях основных структур сообщества. Однако у представителей страны не будет права голоса. Также государства начнут интегрировать в бюджетную систему Евросоюза. Канцлер уверен, это решение будет выгодно обеим сторонам, поскольку полноценное вступление Украины в ЕС пока невозможно. К новостям регионов. Депутаты Минской области проведут единый день приема граждан. Мероприятие состоится в следующий вторник с 11 утра до часу дня. Так, глава Совета депутатов Центрального региона Наталья Якубицкая будет общаться с людьми в Дзержинском районе. Подходить необходимо в Фанипольский или Демидовичский сельсполкомы. Другие подробности можно узнать в районных и Жодинском городском советах депутатов. И в завершение выпуска. В Китае запустили первое в стране серийное производство роботакси. Линию создала местная корпорация XPeng. Как отметили в компании, ее автомобиль должен практически мгновенно анализировать дорожную обстановку и принимать решения менее чем за секунду. Сама машина представлена в формате кроссовера и может перевозить до 7 человек. Организация намерена приступить к коммерческому использованию своего роботакси к началу следующего года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает кодовый замок.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Кодовый замок – это специальное устройство. Он защищает ваши вещи. Чтобы открыть его, нужно ввести правильный код. Код – это набор цифр, например, 1, 2, 3, 4 или 5, 6, 7, 8. На замке есть панель с кнопками. Обычно на ней цифры от 0 до 9. Когда вы нажимаете на кнопки, замок запоминает ваше действие. Это похоже на игру. Внутри замка есть механизм. Он отвечает за открытие и закрытие. Когда вы вводите код, механизм проверяет, правильный ли он. Если код правильный, механизм проворачивается. Замок открывается. Если код неправильный, замок остается закрытым. Это помогает защитить ваши вещи от посторонних. Кодовые замки бывают разные. Есть простые, где всего 3-4 цифры. А есть и сложные, с большим количеством цифр. Чем больше цифр, тем труднее угадать код. Если вы забыли код, не переживайте. Некоторые замки имеют специальную функцию сброса. Также важно не делиться своим кодом с посторонними людьми. Это поможет сохранить ваши вещи в безопасности. Никогда не оставляйте код с записанным рядом замком. Это может привести к неприятностям.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Кодовые замки – это не только удобно, но и весело. Вы можете придумать свой собственный код. Это как секретный шифр для вас и ваших друзей. Кодовые замки помогают нам хранить важные вещи в безопасности. Используйте их правильно и не забывайте свои коды. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
9: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, сколько детей посетят летние лагеря и какую дисциплину будут изучать российские школьники.
0: Новости.
1: Президент Беларуси возглавил рейтинг доверия лидерам постсоветских государств у граждан России. Эксперты отмечают, что такие показатели складываются из частоты упоминаний в СМИ, тональности новостей и общего восприятия государства. В случае с нашей республикой все эти факторы усиливают друг друга. Высокая плотность позитивных новостей и углубление союзной интеграции обеспечили рекордный уровень доверия в 75%. Порядка 400 тысяч детей планируют оздоровить в Беларуси этим летом. Об этом рассказали в Министерстве образования. Особое внимание уделят сиротам и ребятам, требующим повышенного педагогического внимания. Лагеря всех типов, включая дневные и палаточные, уже на этой неделе должны получить паспорта готовности. Также для подростков будут открыты лагеря труда и отдыха и кружки дополнительного образования.
0: К новостям в мире.
1: Парламент Франции утвердил масштабный военный бюджет. На усиление оборонного потенциала страны выделят более 430 миллиардов евро. Средства направят на производство боеприпасов и беспилотников, обновление парка истребителей, закупку современных танков и укрепление позиций в космосе. Такое решение принято на фоне непростой экономической ситуации. Госдолг Франции достиг 115% ВВП и превысил 3 триллиона евро. Новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области выявил нарушения в сельских магазинах. В частности, в Смолевичском районе завышали цены на картофель, яблоки и цитрусовые. Торговые надбавки превышали установленные нормы до 80%. В других торговых точках продавали просроченные товары и продукцию без маркировки. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности. Остальным субъектам торговли предписаны рекомендации и дано время на устранение замечаний. И в завершении выпуска профиль «Искусственный интеллект» станут преподавать школьникам в России. Такое решение приняли власти страны из-за высокой востребованности и популярности темы среди школьников. Новое направление включат в углубленный курс информатики. Сейчас специалисты рассчитывают понять, как именно искусственный интеллект может помогать в обучении и какие проблемы решать. Профиль уже стал частью Всероссийской олимпиады по информатике.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: курсе дела.
1: Друзья, всем привет, здесь Яника Романова, и я тут такое для вас нашла, вы просто обязаны быть в курсе. Британская радиостанция по ошибке сообщила о смерти короля Карла III. После этого объявления трансляция была прекращена на 15 минут. Надо было что-то сообразить быстренько, да, не получалось. И когда ведущие вернулись в эфир, они извинились за возникшую путаницу. По их словам, объявление было сделано из-за компьютерной ошибки. Так что мотаем себе на ус или куда там у нас положено. Виртуозное убийство своей репутации в прямом эфире выглядит именно так. Как пояснил директор этой самой нерадивой радиостанции, у них на радио есть заранее записанная на случай смерти монарха программа, которая случайно вот и была выпущена в эфир. Он также принес извинения королю Карлу III и всем слушателям за этот инцидент. Это тот случай, друзья, когда даже монархам лучше не читать до обеда британских газет и радио на всякий случай тоже не слушать. Похоронили раньше времени ироды, хотя, ну с кем не бывает, чуть-чуть забежали вперед, сработали на опережение, так сказать. А у нас на повестке четверг, яркий, солнечный, жизнерадостный, так что живем здесь и сейчас, кайфуем и никуда не торопимся.

0: Весна шелестит на МВ-радио.
1: Ну, я предлагаю пошелестеть вместе с этой весной и кого-нибудь с чем-нибудь заодно поздравить. Для этого у нас есть эфирный чат.
0: Эфирный чат.
1: А еще для эфирного чата у нас есть единый номер Viber, Telegram 8029101307, а также номер для смс 9704. Вот что я заметила к этой минуте, вы нам выслали. А Павел написал: «Привет, МВ-радио! Поздравляю своего брата Ивана Добрыкина с днем рождения! Будь счастлив, брат, и пусть у тебя все получается!» Вот так, мужик! Сказал, мужик пожелал. В общем, у второго мужика все будет. Действительно, поздравляем вас, Иван, и от нас, от всех, тоже от себя лично. Пусть у вас все складывается самым наилучшим образом в жизни. Есть у нас сегодня и наш личный, собственный МВ-радийный именинник, ведущий «Как дома» шоу Владимир Николаевич. Сегодня тоже родился на этот белый свет. Наш живчик, позитивчик, активчик. Желаем тебе ярких дней, незабываемых впечатлений, всегда отличного настроения. Будь любим, здоров и счастлив. Вот, не только Романова подписалась, но и все остальные. Ждем тебя на рабочем месте с нетерпением. Ну и всем слушают шикарную музыку, как обычно. Это ж наша традиция по четвергам на МВ-радио.
0: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: будем, друзья, больше ждать, потому что уже время новостей на МВ Радио, а в студии уже она, Ян Довбенко.
1: Привет, Ника. Здравствуйте, дорогие Привет. Друзья. Ник, скажи, сколько часов сна тебе нужно для полного счастья?
0: Ты хотела сказать, сколько дней? Сколько дней сна?
1: Я увидела, что их тебе не хватает.
0: Сколько рабочих дней, Ника, тебе нужно для счастья, для сна?
1: Вот так, значит, смотри. Ученые доказали, что переизбыток сна тоже может немножко навредить, да. Поэтому я думаю, что...
0: эффект переспала, да?
1: Примерно, да. Я думаю, что у тебя все хорошо со сном. Можешь послушать новости и убедиться в этом.
0: Могло быть и побольше, и подольше, честно говоря.
1: Давай проверим.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Генеральная прокуратура Беларуси напомнила об ответственности за незаконные действия с гражданскими беспилотниками. Так, за ввоз, хранение и эксплуатацию таких аппаратов в обход закона может наступить административная или уголовная ответственность. Сейчас большинство нарушений связано с незаконным ввозом дронов на территорию страны. В ведомстве подчеркнули, что контроль за оборотом беспилотной авиатехники остается приоритетом для обеспечения национальной безопасности. Доля женщин-предпринимателей в Беларуси выросла до 42% за 5 лет. Об этом рассказали в Министерстве экономики. Сегодня около 85 тысяч женщин занимаются предпринимательством и занимают почти половину руководящих должностей в стране. Женщины развивают бизнес в консалтинге, рекламе, индустрии красоты, швейном производстве, туризме и в дизайне. При этом представительницы делового сообщества активно осваивают грузоперевозки, промышленности, сферу информационных технологий.
2: Новостям в мире.
1: Аномальная жара установилась в столице Индии Дели. Об этом сообщает газета Hindustan Times. Температура воздуха превысила 45 градусов. Так, в регионе начались перебои с электроэнергией. Метеорологи прогнозируют, что жара сохранится минимум до 26 мая. Жители предупредили о высокой вероятности тепловых ударов. Людям рекомендуют ограничить пребывание на улице в дневные часы. К новостям регионов. Единый день информирования проходит в Минской области. Представители разных ведомств и эксперты посещают предприятия и организации центрального региона. В этот раз главной темой мероприятия стали новые направления туризма в нашей стране. Такое событие призвано показать людям разнообразные возможности отдыха в Беларуси. И в завершение выпуска. Недостаток или избыток сна ускоряют биологическое старение практически всех органов. К такому выводу пришла международная группа ученых. В исследовании использовали данные полумиллиона человек и методы машинного обучения. Оказалось, что у тех, кто спал менее 6 часов или более 8, признаки старения проявлялись быстрее. Недостаток сна усиливает воспаление в организме и ухудшает восстановление тканей. При этом избыточный сон часто связан со скрытыми заболеваниями. По рекомендациям медиков, взрослым людям для здоровья необходимо спать не менее 7 часов в сутки.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: между делом, здесь я, Ника Романова, и у меня для вас открытие этого дня. Четверг – это уже почти что пятница, ну, по крайней мере, морально. За окном май в своей лучшей форме, тепло, зелено, ну, почти что лето, получается. Поэтому уже сейчас мы включаем режим предпятничного форсажа, громче музыку, шире улыбки, больше драйва. Я вам его обеспечу через несколько минут в игре из песни «Слов не выкинешь». Не пропустите уникальную возможность получить билеты в музыкальный театр. Ну а пока на нашу импровизированную сцену выходит Джон Ньюман. «Find me».
1: Добавим драйва между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: самое время, кстати, отложить нитку с иголкой, ручку с блокнотом, тряпку с ведром. Ну, вы поняли логику. Чем бы вы сейчас ни занимались, нужно освободить руки, чтобы взять в них телефон и попытаться выиграть билеты в музыкальный театр на МВ-радио. Окунитесь в солнечную атмосферу Грузии в музыкальном театре комедия «Невеста из Эмерети». 70 лет не возраст для любви, но как быть с наследством, если в доме появится молодая жена? Вас ждет зажигательный кавказский ритм, череда комичных ситуаций и ответ на вопрос, что же важнее, расчет или искренние чувства? Проведите вечер весело и душевно. «Невеста из Эмерети» – история, где торжествует любовь.
1: Из песни слов выкинешь.
0: У нас торжествует здесь какая-нибудь песня. И сегодня по случаю, что 21 мая отмечается День полярника, я вспомнила песню группы «Премьер-министр» «Девочка с севера». Передадим таким образом полярникам такой вот музыкальный, красивый, лирический привет. Послушаем фрагмент из этой песни. Одно слово в нем будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029 10 10 307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 29-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок и пойдете на «Невесту из Эмерети» в музыкальный театр.
1: Какого слова не

Ваша девочка с севера Ника Романова вся в ожидании ваших правильных ответов на это задание. Кто пришлет 29-м, тот и пойдет в музыкальный театр от нашего лица. Вайбер, телеграм 8029 1010 307, номер для смс 9704.

0: никаких сомнений в том, что любовь к музыке и отличным песням нас с вами объединяет. И это я вижу по количеству присланных вами ответов к нам в эфир. Друзья, совсем скоро подведем итоги и наградим кого-то из вас двумя билетами в музыкальный театр. Окунитесь в солнечную атмосферу Грузии в музыкальном театре «Комедия невесты из Имерети». 70 лет – это не возраст для любви, но как быть с наследством, если в доме появится молодая жена? Вас ждет зажигательный кавказский ритм, череда комичных ситуаций и ответ на вопрос, что важнее – расчет или искренние чувства? Вы еще спрашиваете. Проведите вечер весело и душевно. «Невеста из Имерети» – история, где торжествует любовь.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Ну, у нас здесь сегодня на МВ-радио торжествует День полярника 21 мая и песня группы «Премьер-министр», соответствующая «Девочка с севера». Мы фрагмент слушали, одно слово в нем было запикано. Ваша задача была понять, что запикано было чудо. И вот оно.
1: Правильно.

0: билетов в музыкальный театр. Вся в ожидании. Прямо сейчас тоже девочка, уж не знаю откуда, но зовут Вероника, и последние цифры номера 5828. Потому что именно Вероника, да, моя тезка, стала 29-й по счету со своим правильным, естественно, ответом. Веронич, мы вас от души поздравляем. Вам достается 2 билета в музыкальный театр. Проведите время с пользой, с удовольствием, с этими зажигательными спектаклями. Потом обязательно расскажите, как все пройдет. В течение пары дней с вами свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться билетами.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Представляете, затанцевалась, друзья, так, что чуть про сообщение не забыла. Ну как же, вот же он, наш любименький эфирный чат.
1: Эфирный чат.
0: Есть у нас сообщение, во-первых, от Андрея. Поздравляю Владимира Николаевича с днем рождения. Желаю много-много счастья. Спасибо вам, Андрей. Вот мы уже тоже поздравляем всеми фибрами души нашего коллегу. Скоро дождемся, передадим из уст в уста. Андрей, ваше сообщение ему. Присоединяемся под каждым словом, конечно же, подписываемся. Вам огромный привет тоже. Татьяна еще написала: здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Наталье Булай. И хочется ей напомнить, что у природы нет плохой погоды, и от людей вообще ничего не зависит. Я не знаю, где сейчас находится Наталья, честно говоря. Но, Наталья, где бы вы ни находились, вы давайте-ка куда-нибудь прыгайте в машину, в автобус, в метро и приезжайте к нам, потому что у нас вот тут на улице, ну просто, понимаете, лето летнее, яркое солнце, все замечательно, погоды отличные стоят. Вот, ту-ту-ту, как говорится, чтобы не сглазить. Ну и хорошего вам, конечно, настроения. Видите, хорошо, что у вас поддержка есть не только от МВ-радио, ну и от, я так понимаю, коллег, да, так что от Татьяны тоже. Татьян, вы молодец, вы тоже там держитесь. Скоро пятница, девчонки.
1: Эфирный чат.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 25 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клетке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой праздник прошел в Дзержинске и когда в космос отправят самую большую ракету.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посещает с рабочей поездкой Осиповичский район Могилевской области. Глава государства изучает состояние местной ракетной бригады. Она участвует в тренировке по возможному применению ядерного оружия. Мероприятие взаимосвязано с аналогичным событием в России. Александр Лукашенко осмотрел парк техники и посетил командный пункт. Отмечу, тренировка носит плановый характер. Она призвана отточить оборонные возможности союзного государства. Механизмы работы автолавок намерены изменить в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Например, ведомство планирует улучшить технические характеристики самих мобильных магазинов. Также эксперты рассчитывают сократить маршруты движения машин. Таким образом, они смогут больше времени находиться на стоянке в населенных пунктах. Кроме того, идет разработка фургонов для самостоятельной покупки человеком необходимых товаров.
0: К новостям в мире.
1: Протесты проходят в столице Аргентины. По разным оценкам, на улице Буэнос-Айреса вышли сотни тысяч человек. Они выступают против сокращения медицинских расходов в масштабах страны. Ранее такое решение приняло правительство в рамках плана жесткой экономии. В результате люди практически лишились бесплатной медицинской помощи. Также больницы не в состоянии закупать современное оборудование и материалы. Кроме того, медицинская система Аргентины столкнулась с острым дефицитом кадров. Низкие зарплаты вынуждают врачей искать работу за границей. К новостям регионов. Районный фестиваль педагогического мастерства в дошкольном образовании прошел в Дзержинске. Воспитатели, психологи и руководители провели мастер-классы и поделились своими наработками. Ярким событием стала выставка «100 идей для воспитания наших детей» с авторскими играми и пособиями, созданными педагогами района. Завершилась встреча творческой программы. Ее подготовили воспитанники и педагоги детских садов Дзержинска и Фаниполя. И в завершение выпуска. Корпорация SpaceX готовится к запуску самой большой ракеты в истории человечества. Речь идет о новой версии аппарата Starship. Ее высота превышает отметку в 120 метров. Транспортная система должна оторваться от Земли сегодня ночью. Согласно плану, ракета выведет корабль на заданную орбиту. Затем аппарат выпустит около 20 макетов спутников. Успех такой операции покажет возможность применения Starship для доставки грузов в космос.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио.
1: И, кстати, эти обновления коснутся и денежных купюр. В Беларуси появится обновленная купюра в 200 рублей. Решение принято в рамках планового обновления дизайна и защитных элементов белорусских денег. В Нацбанке сообщили, что дизайн банкноты изменится, однако подробности и внешний вид представят позже. Вот, я вас предупредила, с 1 июня, кажется, вот эти нововведения грядут. Не удивляйтесь, если такая купюра попадет вам в руки этим летом. Это не подделка. Но у нас на МВ-радио тут тоже все по-настоящему. Во-первых, настоящая Яника Романова. Во-вторых, есть у меня в руках уже настоящие билеты на настоящий белорусский гандбол. И впереди настоящая игра «Факт или фейк». Попытайте удачу и заберите эти билеты у меня из рук. Так что никуда не переключайтесь, слушайте внимательно, не пропустите задание.
0: Лучший нон-стоп вашего дня.

0: Просто это ж как с корабля на бал. 27 мая, друзья, большой гандбол в Минске. Столичный СКАС играет с Мешков-Брест во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Матч пройдет во дворце спорта Уручья. Начало в 19:30. Команде нужна наша с вами поддержка.
1: Факт или фейк?
0: Ну а мне нужны будут от вас ответы. А что делают наши гандболисты, спрошу я вас, когда не играют в гандбол? Правильно, чай пьют, особенно сегодня, потому что на календаре день чая. И у меня для вас по этому случаю определенный факт или фейк. Я вам кое-что расскажу. Ваша задача — прислушаться к интуиции и понять, это правда или вымысел, и, соответственно, факт или фейк прислать нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 29-м по счету с правильным ответом. Заберете билеты на гандбол. Итак, друзья, кое-что о чае. Самый дорогой сорт чая в мире – это Дахунпао, что в переводе означает «большой красный халат». Да. Легендарный китайский чай, который собирают всего с 6 материнских кустов, возраст которых превышает аж 350 лет, а его стоимость достигает больше миллиона долларов за 1 килограмм. Вы вот этому всему верите или нет? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
1: Факт или

0: минут.
1: Нет проблем, не плачет и не болеет тот, кто вовремя выплескивает накопленный стресс и адреналин. И сделать это можно, кстати, например, на гандбольном матче. Приходите поддержать наших. 27 мая большой гандбол в Минске. Столичный СКА играет с Мешков-Брест во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Матч пройдет во дворце спорта Уручи. Начало в 19:30.
2: Факт или фейк?
1: Но это определенно факт, что у меня есть 2 билета на гандбол, и совсем скоро, с секунды на секунду, я их вручу нашему победителю. Ну а пока напомню, что происходило некоторое время назад. В честь Дня чая у меня для вас была определенная информация о том, что самый дорогой сорт чая в мире – это Дахун Пао, что в переводе означает «большой красный халат». Легендарный китайский чай, который собирают всего с 6 материнских кустов, возраст которых – превышает аж 350 лет, а его стоимость достигает больше миллиона долларов за 1 килограмм. Ну и вот ваша задача была понять, это значит все правда или все ложь. Ну и да, друзья, это факт. И столь астрономическая цена обусловлена тем, что оригинальный чай собирают всего с нескольких священных, древнейших кустов. Сейчас их листья вообще являются музейной и государственной ценностью Китая и не продаются. Вот так вот. Поэтому это вообще бесценное добро получается, хоть и называется, ну, странненько, большой красный халат. Непонятно почему. Это уже другая история. Ну, а сегодня подводим итоги 29-м. С правильным ответом у нас оказался Михаил. 4275, последние цифры номера. Михаил, мы вас от души поздравляем. Привет вам от МВ Радио передаем. Билеты вам вручат совсем скоро, либо даже, знаете как, расскажут, как ими воспользоваться. Так что проведите время весело и интересно. Пусть наши победят.
2: Факт

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prauda Shop.

0: Законы нашей страны.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой конкурс проведут в Беларуси и что беспокоит ученых.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси одобрило получение технической помощи от Международного агентства по атомной энергии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ касается разных ведомств, от МЧС до Академии наук. Они должны получить оборудование для оценки радиоактивного загрязнения окружающей среды. Проект призван повысить эффективность специалистов при работах на тех территориях, что пострадали от Чернобыльской трагедии. Лучшего молодого ученого выберут в Беларуси в этом году. Соответствующий конкурс проведет Министерство образования. Свои заявки могут подавать различные исследователи, в том числе без ученой степени. Возраст конкурсантов не должен быть больше 40 лет. Жюри будет выбирать лучших специалистов в 6 номинациях с 15 августа по 15 ноября. Имена победителей должны озвучить в течение нескольких месяцев. Все подробности можно узнать на сайте Министерства образования.
0: Новостям в мире.
1: Польша направит свои истребители в Эстонию. Об этом стало известно по итогам встречи министров обороны двух стран. Боевые самолеты будут участвовать в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Официальная Варшава объясняет свое решение недавним инцидентом в Эстонии. Там сбили, предположительно, украинский беспилотник. Западные страны уверены, такое происшествие указывает на необходимость усиления безопасности в регионе. К новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области проведет новую горячую линию. Ведомство интересует состояние сферы торговли в сельской местности. Например, специалистам можно сообщить о малом наличии товаров в автолавках и нарушениях в графике их приездов. Также рассказать предлагают об отсутствии необходимых вещей в магазинах и их ненадлежащем качестве. Сообщения будут принимать завтра с 10 утра до 5 вечера. И в завершение выпуска. 2026 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом информирует Всемирная метеорологическая служба. Причиной повышения температур стали природные явления Эль-Ниньо и продолжающееся глобальное потепление. Климатологи ожидают масштабные лесные пожары, сильные наводнения и разрушительные ливни в разных регионах планеты. Уже сейчас в Индии фиксируют жару до 46 градусов. В Северной Америке бушуют лесные пожары. В то же время в Испании прошли самые сильные дожди за всю историю наблюдений.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Двойной сеанс.
1: Вы когда-нибудь замечали, что самые страшные сделки в жизни выглядят как самые выгодные? Всего один звонок, всего один глоток, всего один шанс из шести. Этот дьявольский слоган мог бы висеть на двери бара, который не найти на карте. Но если ты его увидел, считай, что судьба уже сделала ставку на твою жизнь. Итак, возможно, вы уже поняли по этому вступлению, что я посмотрела российский сериал «Бар. Один звонок», нашумевший мистический триллер 25-го года. В одном городе появляется таинственное заведение «Бар. Один звонок». Его невозможно найти на карте, но если вам это действительно нужно, вы обязательно туда попадете. Там харизматичный бармен Данила Козловский предлагает гостям уникальную услугу – возможность позвонить и поговорить ровно одну минуту с человеком, которого уже нет в живых. Однако плата за этот звонок смертельно опасна. Игра в русскую рулетку. Параллельно второй герой-следователь Андрей отчаянно ищет своего пропавшего пасынка Витю. Все следы ведут его к этому же проклятому бару. По атмосфере этот сериал чем-то напомнил мне «Аутсорс» и порадовал тем, что это целая психологическая, даже психотерапевтическая драма о чувстве вины, утрате и цене, которую люди готовы заплатить за шанс простить или проститься. Козловский в главной роли отлично сыграл дьявольски обаятельного и циничного персонажа, который словно сошел со страниц «Мастера и Маргариты». Обещаю, мурашки во время просмотра обеспечены, причем не от страха, а от смыслов. Интересно, захочется ли вам возвращаться в этот бар «Один звонок» снова? Посмотрите, а потом расскажите мне об этом.
0: Дневной сеанс.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: А знаете, что я вам скажу? Все проходит, и это нормально. Главное, чтобы тепло оставалось с нами как можно дольше. И сегодняшний прогноз в этом смысле очень даже обнадеживает. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями на Беларуси, по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильный ливень, град, но это мает, надо понимать, мы на это и списываем. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый, температура воздуха максимальная днем, зато вот только послушайте, от плюс 16 по северо-западу до плюс 31 по востоку. В Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, при грозе сильные ливни возможны. Ветер северной четверти умеренный, при грозе местами шквалистое усиление. Температура воздуха днем зато плюс 24, плюс 26, вечером плюс 19-22.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

А глупые облака разгонять над вашими головами я, Ника Романова, буду уже завтра. На сегодня мое время закончилось. Услышимся в пятницу. Но на МВ Радио праздник души и любимых песен продолжается. Скоро «Как дома» шоу во главе с главным именинником этого дня Володей Николаевичем. Передавайте ему от меня привет и, конечно, свои поздравления. А я убежала пробовать торт. Что я, зря целый день на капусте, что ли, сижу?

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Туркменистана и как влияет на нашу страну изменение климата.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Туркменистан. Руководитель примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Мероприятие пройдет в столице центральноазиатской страны Ашхабаде. Высокопоставленные деятели будут общаться как между собой, так и с привлечением других лиц. По итогам заседания главы делегации подпишут итоговые документы. Также Александр Турчин намерен встретиться с президентом и главой кабинета министров Туркменистана. Правительство Беларуси передало ноту протеста временному представителю Литвы в нашей республике. Ситуация развернулась вокруг инцидента в конце прошлой недели. Тогда украинский беспилотник прошел через территорию официального Вильнюса и попал в Беларусь. Дрон должен был достичь цели в России, но его сбили в Витебской области. Минск считает бездействие Литвы грубым нарушением международного права. Также власти Беларуси требуют от прибалтийской страны принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
0: К новостям в мире.
1: Государственный долг стран еврозоны растет. Соответствующей информацией делятся власти Евросоюза. Согласно последним расчетам, общая задолженность участников сообщества превысит отметку в 90% от их суммарного ВВП к концу года. Официальный Брюссель признает, что показатели увеличиваются быстрее прогнозов. Ситуация объясняет ростом цен на энергоресурсы из-за кризиса на Ближнем Востоке. И к новостям в регионе. Арсенал оружия нашли у жителя Уздинского района. Милиция изъяла у мужчины два гладкоствольных ружья, а также почти 700 патронов различного калибра. Нарушителя закона уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Теперь обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы. И в завершение выпуска. Количество насекомых-вредителей в Беларуси растет из-за изменения климата. Об этом рассказали в Академии наук. В ведомстве поясняют, что повышение температуры создало благоприятные условия для размножения существ. Многие вредные насекомые теперь дают практически в два раза больше потомства. Особенно это заметно на посевах рапса и зерновых культурах. По словам ученых, сельскому хозяйству придется адаптироваться к новым условиям.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов тепла. Днем от 15 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о трудовой занятости молодежи и чем корова удивила генетиков.
0: Новости.
1: В Беларуси проходит совместная тренировка ядерных сил союзного государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин наблюдают за ходом учений. Ранее ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты позиционного района в Беларуси. Минобороны подчеркнули, что мероприятие не угрожает безопасности в регионе. Тренировка является плановым мероприятием в рамках союзного государства и не направлена против других стран. В Беларуси трудоустроено порядка 10 тысяч несовершеннолетних. Об этом рассказали в Министерстве труда. По данным, за первый квартал этого года каждый четвертый молодой человек в возрасте от 14 до 18 лет подрабатывал. Спрос на работу традиционно высок в период летних каникул. На портале Государственной службы занятости сейчас около 21 тысячи вакансий для временного трудоустройства молодежи.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия вдвое ухудшила прогноз роста экономики Германии на год. Теперь показатель находится на уровне в 0,5%. Ранее он составлял 1,2%. Основная причина – это последствия конфликта на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ормузского пролива. Германия остается особенно уязвимой из-за высокой зависимости промышленности от энергоносителей. И к новостям в регионе. В Минской области задержали отца и сына с крупной партией наркотиков. У них изъяли более 8 килограммов запрещенных веществ. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. И в завершение выпуска: российская клонированная корова-звездочка впервые принесла потомство. У нее родилась здоровая девочка весом в 39 килограммов. Ученые считают это событие результатом серьезного научного эксперимента. Сама звездочка является генетической копией коровы, дававшей 18 тонн молока. Цель эксперимента – это сохранение выдающихся генотипов высокопродуктивных животных.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Итак, 17.09 у нас на часах. Да, действительно, четверг, 21 мая. И у микрофона Владимир Николаевич. Рад приветствовать всех. Тех, кто сегодня этим вечером с нами на финишной прямой перед выходными. Для меня этот эфир сегодня на самом деле особенный. Скрывать не буду, именно сегодня я официально стал на один год мудрее, опытнее и, надеюсь, симпатичнее. Да, да, у меня сегодня день рождения. И лучшее место, чтобы отметить отличный праздник, чем наша уютная компания и ваша компания по другую сторону приемников, я просто не знаю. Ведь вечер мы проведем на волне отличного настроения, качественной музыки и, конечно же, свежих новостей. Так что устраивайтесь поудобнее в машинах, если вы уже собираетесь домой, в офисах, если пока еще не собираетесь, и если вы дома, просто удобнее садитесь перед вашими громкоговорителями и сделайте погромче. У нас хорошая музыка и очень скоро перепелка, а там, конечно же, веселая политика. Но пока начинаем.
0: Весело и шумно. Как дома. Наши на Минской волне.

Итак, перепелка в самом разгаре. Я могу сказать о том, что если вы ничего не знаете про Купалье, то вам нужно обязательно музыкальный театр. Балет Купалье – это не просто сказка, а возвращение к первобытным ритуалам и тайнам сакраменной ночи. Сакральной ночи. Конечно же, балет Купалье откроет для себя истинный смысл легендной ночи. Итак, что я специально сейчас выделил? Конечно же, то, что в моей игре «Перепелка» вы сможете выиграть билеты в музыкальный театр, и там балет Купалье. Но а самое главное, если вы верите в магию или в какие-то потусторонние силы, то, поверьте, будет интересно посмотреть. Но опять же, я на этом не заостряю внимание. Я заостряю внимание на том, что вам нужно сыграть сейчас прямо в перепелку. Условия просты. Вы сейчас услышите короткий фрагмент песни, сгенерированным нашим искусственным интеллектом. Кстати, сегодня с нами работает Ёжев. Ёжев — это искусственный интеллект, я с ним договорился. Он говорит: «Да, шеф, у меня есть возможность что-то интересненькое для тебя и слушателей приготовить». Ну что же получится? Сейчас вы услышите. Но перед тем, как услышите, я напомню, что ваша задача — узнать, что это за музыкальная композиция, кто ее исполнял и как она называется. 8029-1010-307. Эти цифры помогут вам соединиться с нашим вайбером и телеграмом. Ну и, конечно же, да, конечно же, 21-е, ну, да, будет победная. Почему? Ну, потому что вот так вот решил. Ну, если бы у меня сейчас была напарница напротив, она бы сказала: «А я с тобой согласна». Но если ее со мной нет, значит, я сам с собой согласен. Итак, перепелка на кону. Вот что Ёжев нам сделал.

0: пошли уже сообщения, вы практически с третьей ноты узнали эту музыкальную композицию. Мало того, сообщения, они и наши слушатели еще подписывают, поздравляют меня с днем рождения. Спасибо большое, мне очень приятно. Напомню, 8029-1010-307, это Viber, Telegram, 21 сообщение, если оно правильно, оно побеждает. Ну, а вы побеждаете, конечно же, в нашем замечательном марафоне хорошей музыки. Дальше будет интереснее. Оставайтесь с нами.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: Дина.
1: Как дома шоу, а точнее один дома, и празднует свой день рождения, и замечательно у меня это получается. Весь коллектив сегодня, да, Минской волны поздравил, приятно. Ну, я тоже не остался в нагрузке, я как бы и тоже их и накормил, и напоил, и отправил домой, сказал спасибо, я выполню все остальное сам. Ну и вот стараюсь это делать. Что было только совсем недавно? Перепелка, она и продолжается просто. Я напомню о том, что 21-е сообщение, и кто же у нас сегодня пел? Практически все ответили правильно. Ну, давайте еще раз послушаем. Ежев нам сделал такую шикарную перепелку. Я бы слушал и слушал.

0: Рацона, такое интересное музыкальное направление. Я хотел бы сказать о том, что если бы дальше еще куплеты шли, я думаю, заслушал бы на 100%. Но, во-первых, сейчас будет оригинал. Во-вторых, я напомню, что есть у нас на кону билеты на балет «Купалье». Поэтому я даже уже знаю, кто победил. Но подождите, давайте сначала оригинал послушаем.
1: Оригинал.

0: один мужчина, ни одна женщина из своего плейлиста эту композицию не выкинет в честь дня рождения. Поверьте, где-нибудь уже на столе кто-нибудь танцует. Но я аккуратненько за микрофоном и напоминаю, что 21-е сообщение было от Инны. Вот, 4158. Это последние 4 цифры ее номера телефона. Мы ее поздравляем. У нее практически в руках билеты на Купали. Это не просто сказка, а возвращение первобытным ритуалам и тайнам сакральной ночи. Все сказано в этом спектакле. Так что я уверен, вам понравится. Ну и еще понравятся, конечно, юмористические новости. И, ну, такой, немножко подоплекой с Запада, поскольку все-таки интересно, что же там в НАТО творится?
1: Весело и шумно, как дома.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Итак, вновь возвращаемся. Да, эфир прям-таки прямой, прям-таки веселый. Расскажу. Меня зовут Владимир Николаевич. Сегодня вот по политике немножко продвинемся в сторону Европы. Пока европейский генерал шепотом под одеялом и с фонариками чертят секретные карты автономии, я напомню, дядюшка Дональд, кажется, уже вовсю гуглит цены на строительные смеси в Гренландии. Генсек НАТО Марк Рютте на этом празднике жизни работает строгим библиотекарем. Ну, шикает на всех и запрещает даже вслух произносить аббревиатуру «План Б». А объясню, что это такое. Дядюшка сказал, я говорю про Дональда, о том, что очень скоро, а возможно завтра, кое-кто, а это Европа, узнает о том, что серьезные силы Америки уходят из Европы или просто из НАТО, но это пока только, понимаете ли, вилами по воде. Мораль истории проста. Если завтра на Европу решим, ну, напасть какой-нибудь условный Годзилла, звонить в Вашингтон бесполезно. Там включится автоответчик. Извините, все наши операторы заняты выводом войск и покупкой недвижимости на севере. Так что, друзья, я хочу сказать о том, что, конечно, дружить надо. Ну и надеемся, что вот этот вот язык шведский, который многим нравится, уже войдет вместо английского в обиход как стопроцентный язык, потому что, ну, они же никуда вообще не никуда, никаким образом никому не присоединились. В общем так, секретный план — это просто очень быстро бегать. Куда, кому и как, я точно не могу сказать. Но то, что им придется это делать, поскольку боятся они все-таки какой-то неизвестной угрозы и боятся, что НАТО развалится. Ну, а у нас все в порядке и даже вроде как бы уже практически дождь прошел на улице. Кстати, по поводу дождя и новостей про погоду, очень нам скоро все это расскажет Екатерина Гунько. Она буквально через несколько минут уже не с такими юморными новостями, а с серьезными выйдет в этом эфире.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
2: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
3: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс

0: 25.
1: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
0: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где нарушили правила перевозки грузов и какой рекорд установили в Непале.
1: Новости.
0: Беларусь не собирается втягиваться в войну с Украиной, об этом заявил Александр Лукашенко. По словам президента, в этом нет никакой необходимости. Беларусь вступит в войну только в одном случае, если на ее территории будет совершена агрессия. Глава государства также подчеркнул, что украинский народ не хочет войны с белорусским народом. Александр Лукашенко выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения проблем двусторонних отношений. В Беларуси растет число освобожденных от уголовной ответственности. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре. В прошлом году таких случаев было более 1500. Чаще всего освобождали обвиняемых в краже, присвоении имущества и хулиганстве. Вместо полноценного наказания виновный платит штраф, при этом гражданин считается не имеющим судимости. В ведомстве отметили, что это проявление гуманизации уголовной политики.
1: К новостям в мире.
0: Евросоюз был застигнут врасплох решением Великобритании по ослаблению санкций. Об этом заявили в Еврокомиссии. Официальный Лондон разрешил импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Решение вступило в силу с 20 мая. Кроме того, на встрече министров финансов Большой Семерки об этом не говорилось. И к новостям в регионе. В Молодечно произошел необычный инцидент на дороге. Об этом рассказали в госавтоинспекции. Сегодня на улице Великосельской образовался затор из-за битого стекла на проезжей части. Осколки высыпались из прицепа грузового автомобиля. Водитель нарушил правила перевозки грузов. Сотрудники ГАИ контролировали движение, пока коммунальные службы сметали осколки. Вскоре движение было восстановлено. И в завершение выпуска рекордные 274 альпиниста покорили Эверест за один день со стороны Непала. Об этом сообщает агентство Reuters. По словам журналистов, это самые высокие показатели за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда вершины высочайшей горы мира достигли 223 человека за сутки. Напомню, гора Эверест имеет высоту 8849 метров.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Обстановка на дорогах такова. Я поприветствую всех и тех, кто прямо сейчас в машинах и стоит в пробках, потому что я знаю, Яндекс.Карты, Яндекс.Пробки говорит нам о том, что 8 баллов. И это не финал, не предел того, что может быть сегодня в Минске. Поскольку, во-первых, дождь, во-вторых, самая, ну, наверное, такая расслабляющая погода – давит температурка, и многие теряют, ну, чуть-чуть бдительность. Так и получилось. На нескольких минских улицах, как на Сурганово, как на Орловской, как вот здесь пересечение на Академии наук и площади Якуба Колоса, там, к сожалению, ДТП. Не мига вся стоит абсолютно. Дальше площадь Победы в сторону цирка и площади Ленина. И с одной, и со второй стороны затруднение в движении. На Пушкинской тоже по кольцу проблемы. И большие, очень неприятные проблемы. Это Партизанский проспект. Здесь есть два ДТП, которые, к сожалению, очень сложно объехать. Ну и вот теперь весь красный спектр, начиная от яркого, заканчивая темным, отмечена кольцевая. Во-первых, в одном из участков МКАДа, это внутренняя часть кольцевой, начиная от Логойского тракта и до проспекта Независимости, три ДТП. Прям хет-трик какой-то. Это все из-за того, что чуть-чуть не соблюдали дистанцию, мне так кажется. Вообще, может быть и другое. Дальше от... Сейчас вам точно скажу. От Долгиновского тракта в сторону... Притыцкого. Внешняя часть кольцевой прямо сейчас окрасилась вообще в темный цвет. То есть, я так понимаю, там все остановилось. Это красный цвет говорит нам о том, что машины не двигаются. Ну и есть затруднения, опять же, от Игуменского тракта и до Малиновки, до Дзержинского, да. Здесь внутренняя часть кольцевой тоже очень медленно двигается. Но большая проблема, как обычно, у нас первый, пятый километр на МКАДе, там просто идет ремонт путепровода. И самое главное, я хочу всем сказать о том, что не спешите. Погода, ну, не буду все карты раскрывать, но погода вроде налаживается. Поэтому давайте так, встретим хороший завтрашний день в хорошем настроении. Ну, а для этого, естественно, нужно поучаствовать в нашей игре. Очень скоро начнется «Что не так у шефа». Там можно и новое блюдо узнать, и выиграть какой-то хороший подарок. Поэтому оставайтесь с нами, мы продолжаем.
0: Обстановка на дороге.

0: Вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, ну, канапешки у меня есть, торт мне принесли, ну и кофе с корицей, поскольку сегодня четверг, и моя напарница научила меня в этот день именно этот напиток, именно с этой присыпкой выпивать, я все сделал. Ваша задача сейчас поучаствовать в игре, которая так и называется «Что не так у шефа?». Но перед этим я расскажу, что нужно для детей. Им нужно подарить радость. С 30 мая по 1 июня Центральный ботанический сад приглашает на большой детский праздник. С 10 утра до 7 вечера вас ждут анимационные и пенные шоу, гигантские мыльные пузыри, развивающие площадки, мастер-классы и дегустации. Для родителей полезные лекции, а для всей семьи фудкор и, конечно же, розыгрыш ценных призов. Весело будет всем, от малышей до школьников. Проведите яркие выходные. Встречаемся в ботаническом саду. Я там точно буду. Ну а кто-то, кто поучаствует в нашей игре, тоже выиграет туда билет. Ну а что мы сегодня готовим? Это блюдо было известно еще с 14 века. Да, почему я сказал, что у меня все есть, и канапешки, и все остальное? Потому что это блюдо съели моментально. И у меня много девчонок, которые вот обожают рыбу, а точнее фаршированного карпа. Да, идеальное праздничное блюдо. В общем, так, рассказываю. Я это не готовил, могу вам сказать, но я очень многое видел мастер-классов. Поэтому решил, а почему бы и нет? Почему бы для вас не приготовить виртуально эту прекрасную фаршированную рыбу? Итак, напомню, что для вас будет звучать ингредиенты всего того, что должно там быть в этом блюде. И один ингредиент ни в коем случае туда не добавляется. Ваша задача узнать, что за ингредиент, и своим мессенджером отправить к нам послание. 8029-1010-307, конечно же, это Viber и Telegram. Именно туда. 21 сообщение, а я не меняю, поскольку у меня в этот день рождения. Не меняю. Вот, если оно правильно, конечно, будет победным. Итак, ну, я готов, а вы тоже готовьтесь.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, ингредиенты. Карп. Белый хлеб без корки. Молоко. Лук репчатый. Яйцо куриное. Чеснок. Кетчуп, сливочное масло, соль, перец, паприка, это по вкусу, и лимонный сок. Итак, что же не так у шефа?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Твой надейный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, «Один дома» — это Владимир Николайчик, и я напомню о том, что прямо сейчас наша и ваша любимая игра...
0: «Что не так у шефа?»
1: Абсолютно верно. Она как раз-таки и подводит итоги. Ну что ж, минутка занудства, а это действительно минутка, потому что 50 на 50. 50 правильных ответов, точнее процентов, и 50% неправильных ответов. Почему вас так смутило молоко, не знаю. Я специально рассказал о том, что первое упоминание про фаршированную рыбу, так называемую, вот Gefüllte Hände, это фаршированная щука, встречалось в немецкой поваренной книге в 14 веке. Его готовили католики в постных днях, когда мясо было под запретом, чтобы сделать блюдо более сытным и нарядным. Так вот, там тогда кетчупа не было. Вот, а все остальное, все ингредиенты, которые как раз-таки я назвал, они были и не противоречат ни одному, ну, вкусовому рецептору. В общем-то, технология аккуратно снять кожу чулком, а затем начинить ее фаршем из мяса, рыбы, хлеба, лука, был настоящий кулинарный трюк, который, кстати, позволял подать вторую жизнь одной и той же рыбе. Ну, а не знаю, как вторая жизнь, а вот кто проведет действительно выходные с пользой, это Ирина, да, 5-2-8-6. И как раз-таки 21-е сообщение, и как раз-таки правильное, и как... спасибо за поздравление с днем рождения. Ну, а лично от меня, поскольку у вас действительно сегодня фортуна сошлась правильно и улыбнулась, для вас вот такой подарок. Это, конечно же, Центральный ботанический сад, куда приглашают на большой детский праздник. Там будет весело для всех, от малышей до школьников. Проведите выходные ярко, встречаемся в ботаническом саду. Я точно там буду. Ну и самое главное, что у нас прямо сейчас будет, это, конечно, большие аплодисменты лично от меня, Ирине, и немного расскажу, что произошло в Нью-Йорке. Вот у нас был совсем недавно дождь, а там был дождь такой... А, что это я забегаю вперед? Очень скоро все услышите.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

Итак, всегда думал, что все-таки Вашингтон — это столица, да, США, но могу вам сказать о том, что в последнее время почему-то на себя очень сильно перетягивает все заголовки известных газет «Нью-Йорк». Ну, буквально вчера в нескольких шагах от знаменитой статуи «Атакующий бык» взорвалась машина. Все подумали: «Ай-яй-яй, что произошло?» А на самом деле просто короткое замыкание. Но на этом история не заканчивается, потому что после того, как все бабахнуло, вот, мы смотрим и наслаждаемся. В Нью-Йорке такая драма. Прям накануне вечером пережили жесткий погодный апокалипсис. После дня изнурительной и аномальной жары, кстати, доказали о том, что вот машина как раз-таки и из-за этого и загорелась, то, что перегрев какой-то был. Так вот, мегаполис, на мегаполис обрушился тропический лифт. Ливень, шквальные грозы. Вот у нас тропический ливень, вот все нормально, уже высохло, уже солнышко вышло. А там буквально за час большое яблоко поплыло. Квинси вода затопила дороги, что властям пришлось полностью перекрывать автомагистраль в обоих направлениях. В Бруклине огромные деревья, прям-таки на проезжую часть стали падать. Подземное движение остановилось напрочь. Метро пришлось быстренько эвакуировать людей. Я не смеюсь, на самом деле ситуация такая. Я что-то вспоминаю, что совсем недавно у нас, недель, по-моему, две назад было тоже такое, что люди сказали: ну все, Минское море разлилось. А оказывается, нет, просто Ждановича немножко подтопило. Так вот, самое интересное, что как быстро вода пришла, так быстро вода и ушла. В общем, Нью-Йорк, поскорее высыхай. В принципе, большое яблоко, ну, как-никак, нужно поливать, чтобы оно было не совсем зеленым. Ну, а мы продолжаем, и очень скоро, конечно же, опять уже серьезные новости от Екатерины Гунько мы услышим. Оставайтесь с нами.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вечерних новостей. Королева заголовков Екатерина Гунько появилась в студии. Привет, Катенька.
1: Ой, Володя, ты так льстишь мне.
0: Я правду
1: прям
0: говорю.
1: В эфире, в прямом.
0: Давай так, да.
1: Наверное, ты хочешь, чтобы я поздравила тебя с днем рождения.
0: А будь так любезна.
1: С днем твоего рождения, Володя.
0: Спасибо.
1: Добрый вечер, слушатели. Володя, давай вернемся в твое детство. Кем ты хотел стать? Расскажи, пожалуйста.
0: Я всегда говорил с 3 по 8 класс, что я буду стеклодувом.
1: Ну, это же художник по стеклу, верно?
0: Да, да. Правда. Правда, из моих возможностей, как стекло, разбилось то, что я не художник.
1: Ну, например, если бы ты стал стрит-арт-художником, то твои картины могли бы быть востребованы на мировом рынке.
0: Если бы я им стал, то сейчас бы я не

0: вел эту программу, как и ты. Точнее, мы бы не познакомились. Ну, в общем,
1: наверное,
0: давай
1: так. А сколько может стоить произведение современного искусства, я расскажу в этом выпуске.
0: А я буду слушать.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 23.
2: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Ядерные учения Беларуси и России не несут угрозы западным странам. По словам Александра Лукашенко, волнения зарубежных политиков напрасны. Генштабы обеих стран проводят такие мероприятия ежеквартально согласно плану. Глава государства отметил, что страны союзного государства имеют самое современное оружие и умеют им пользоваться, поэтому проводят такие тренировки. И в продолжении темы Беларусь и Россия проведут совместное оперативное учение «Щит Союза» в 2027 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совместной тренировки ядерных сил двух стран. Отмечу, что маневры не направлены против других стран и не угрожают региональной безопасности.
2: К новостям в мире.
1: Греция потребовала от Украины извинений из-за найденного дрона у берегов острова Левкада. Министр национальной обороны заявил, что Киев обязан дать официальное объяснение. Инцидент назвали крайне опасным. Если бы круизный лайнер наткнулся на этот беспилотник, он бы затонул, подчеркнул министр. Греция требует абсолютных гарантий, что подобное не повторится. И к новостям в регионе. Во всех районах Минской области прошел единый день информирования на тему развития туризма в Беларуси. Эта сфера включена в семерку приоритетных отраслей экономики. Сегодня она составляет 2% ВВП страны. Задача пятилетки – увеличить вклад минимум вдвое. Власти делают ставку на развитие агроэкотуризма. Также набирает оборот продовольственный туризм. И в завершении выпуска картину британского художника Бэнкси «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже» продали на закрытом аукционе в США. Работу оценили в 18 миллионов долларов. Работа относится к серии «Сырая нефть» и написана в 2012 году. Полотно вошло в тройку самых дорогих произведений автора. Покупателем стал частный коллекционер из Америки. Его имя не разглашается.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 16 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Все-таки интересно, можно провести день рождения или же наоборот, просто чтобы про него все забыли и тихонько посидеть в теплом, уютном месте. В общем, это вам решать. Главное, чтобы не забыли номер телефона, по которому можно связаться в наших мессенджерах. 8029-1010-307, Viber, Telegram. Жду и развернутую программу расскажу, конечно же, буквально через несколько минут. Там будет интересно, поэтому оставайтесь с нами.
1: Весело и шумно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: встретились ночью и до утра.
1: МВ Радио. Battle мнений.
2: Итак, друзья, ну да, действительно, четверг, 21-е, и тут 19:21. В общем-то, как-то цифры говорят о том, что пора поговорить про дни рождения. У нас, на самом деле, машут ручкой все вот эти вот плохие воспоминания, потому что очень скоро чувствуется выходной. И самое главное, у нас в эфире прямо сейчас фирменная рубрика «Батл мнений». Мы сегодня решили поговорить о личном и наболевшем. Ну, для меня так точно. Приближается лето, а с ним и череда дней рождения. И вот у нас на повестке дня вечный вопрос. Как выглядит ваш идеальный день рождения? Мы, разделили мир на два лагеря. Вариант А – это тотальный отрыв, громкая вечеринка, шумные рестораны, куча гостей, музыка, танцы на столах и весело и до утра. Ну и второй вариант Б – полный интервент. Залезть под этот любимый плед, перевести телефон в режим в самолете, заказать пиццу, провести этот день исключительно для себя, ну или максимум с одним самым близким человеком. Лично я после сегодняшнего дня рождения, честно, вот все посмотрю в сторону пледа. Да, как празднуете вы? За шумный балаган или за тихую, вот, анабиозную вечер или ночь в этом году? Голосуйте в наших соцсетях. И, кстати, я могу сказать о том, что для того, чтобы, уж так вот сильно вы не воспринимали все всерьез, напомню, 8029-1010-307, вы можете туда написать, как планируете сделать свой день рождения, или же наоборот, как он вышел у вас и чем это все закончилось. Но могу сказать, наверняка будет интересно, поэтому жду ваших сообщений в Viber, Telegram от вас лично мне.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Свое родное, как дома шоу. Battle.

ответы. И могу сказать о том, что почему-то взяли все-таки мой принцип отмечать, как я буду отмечать день рождения. И даже стали как-то советовать немножко. Вот, честно, приму все советы. Но, однако, я успел вот за несколько музыкальных композиций их разместить на две половинки. То есть, получается, те, кто действительно, вот как Андрей кричит: «Володя, с днем рождения!» Только вариант А, «Танцы на столах». Это святое. Один раз живем. Ну, в принципе, понимаю. Ну, тут Андрей еще подписал, что ему 34 года. Я тут со скрежетом со стула поднимаюсь, а у него танцы на столах. Ну, и с другой стороны, Михаил, вот возрастной коллега. Володя, имей совесть. Ты за сегодняшний день эфир столько народу рассказал, что, как и почему нужно делать. Твое сейчас только одно. Плед и пицца. Вот это топ. Ну да. Тут получается ПП. Я всегда говорил, ПП — это пятница-пицца, но тут плед и пицца. Ну, Анна тоже сказала о том, что ей нравится вариант Б. Она бы сама так тихо, ну, отметила так тихо, потому что тишина, плед, сериал и ни одного гостя. И в скобочках, ну, кроме кота. Вот так вот. Есть еще хороший вариант, это от Сергея. Он почему-то где-то сейчас попал в пробку и пишет, говорит, что «пишу с пробки, вариант А, Володь, гуляй, потому что, ну, чтобы завтра было что вспомнить и не стыдно удалить из телефона». Спасибо, Сергей, я приму к сведению, надо телефон выключить полностью, а то бывает. Денису приглянулось вариант Б, он говорит: «Да ну эту вечеринку! Давай лучше вот пиццу Маргарита и в режиме самолета. Это ж дзен. Ну вот, как Будда будешь завтра, и голова не будет так звенеть». Да она и так не звенит. Она заполнена многим чем. Поэтому еще Татьяна сказала, вот только вариант Б. Иначе на утро будет и голова болеть, и... Внимание, не так. И на утро будет болеть голова, а не плед. Так что вот так, Владимир. Ну да, еще один вариант. Тут Максим, ну, заглянул на нашу страничку и написал такой вариант. Вариант А. Это Максим, предупреждаю, ему 19 лет. Под пледом скучно, Володя, жги! Говорит, если нужен диджей и подтанцовку, я в час ночи свободен. Ну, прости, в час ночи я уже буду спать. Итак, ну... В принципе, 50 на 50. Кто-то хочет действительно активно провести свой день рождения. Кто-то же, наоборот, просто спокойно выслушать звонки, посмотреть месседжи. И все это просто дома, на диване, под пледом. В общем-то, как хотите, так и проводите. Самое главное, что вы слушаете, что вам нравится и что вы ратуете за батл мнений. А что будет завтра, в какой погоде, в какой одежде мы выйдем на улицу, очень скоро расскажу

0: о погоде.
1: Итак, Белгидромедцентр говорит следующее. На 22 мая облачность с прояснением на большой части Республики Беларусь пройдут кратковременные дожди. Днем по юго-востоку местами сильные дожди, в отдельных регионах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный и северо-западный порывистый. Днем по юго-востоку при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 9, по западу плюс 18, а по юго-востоку максимальная днем плюс 18-24, ну и по юго-востоку максимальная 25-29. Ну и что же нам говорит сегодняшняя ночь? Итак, плюс 12, плюс 14, это ночью Минск, северо-западный, кратковременный дождь. А вот днем уже плюс 19, плюс 21, северо-западный, переменная облачность и без существенных осадков. Ну что ж, прощаюсь с вами до завтра, всем хорошего настроения. Это был Владимир Николаевич, один дома.
0: Легко и спокойно.

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов тепла. Днем от 15 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов тепла. Днем от 15 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов тепла. Днем от 15 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 15 градусов тепла. Днем от 15 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская волна.